0: хочу, потому что дома скучно. Пока член не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же, в баню ходить.
1: Банька, парилка, ёбней, горилка. Водка и пивать, полный расколбас.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

О, резиновые сапоги. О, лисочек. О, опушечка.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.

0: ушмел? Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки. Пацаны православные, строем идут. Петухов на пути, они жестко ебут. Путин, братан, за тебя мы горой. Возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Время придет, все ты поймешь. Панки сосут, всем и всегда. Попса заебись, вперед, попса. Панкуня, панкуня. Попса заебись, и только попса. Надо спасать.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

что Рэнди Бойд Пеппера в горшку пронизан этим дымом закосного мозга, а вы свои пушки заряжаете в киосках. Из ваших глазок слезки я их пью, будто боск Шато Тамания. Герой нашего времени рассказал Ваня Лубой, то сука на коленях несу паленье, я сжигаю флоу. Водначно в 140 BPM, окно в Европу нет. Окно нахуй, каждый пять слов от флоу, голову на плаху рубите. Не жалейте сил, все эти грайм МС сами напросились. Одна праздная хуйня, единственный крутой пивас Василь. Эй, сравнение, будто сидельников сравнение. Дайте мне больше сравнений, буду делать вид, что это панчи. Сравнил себя с хуем, просто больше уже ничего нет. Я пересравнял весь белый свет, я читаю быстро, ведь как метеорит, нихуя. Колорит, говорит, ролерит, аварийный, серийный горилла. Так много рифм выбирай, не хочу, но за нет свет, сука. Ты ответишь, зачастил на бит, как миллион миллионов. Не до рэперков еще до меня, но становится больше день ото дня. Весь ваш грамм салу поконяй. Эй, каким нужно быть ебучим дауном, чтобы читать фастфлоу на 140? Все, кто это делал на моих глазах, кроме Василя, приговариваются к реп-казни. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

такая была.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантигу, ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альсенару эль пульсу. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentinos barpendos mas esto hay camarlo sin pilingun apura.

Парамира, пирамир, бирио, сикамака, блядь, сука, деспасико. Куера вербар эту пьеру, куера тюритибо, кириенсис, ми бока, тюс лагерас, фаворитас. Дихаме, аста провокатор, тюгритас. Аке эдис апельсино, деспасико. Сито, вама асер ано плая, ласта кас алгритен ай бандито, пара кеми селью секаль де кончито, паси

0: стрелять у льва. В армии плохо для каждого лоха. Просто закуй, обожрёшься дерьма.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум...

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь, как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит и

получила ожог светом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер вдувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан Ганди. Канди, канди, не капитан Ганди. Я не люблю вишневый пирог. Упаривайся, но есть я его не буду. Одел колготки и все стало ок. Но я же теперь как Кейт Мосс буду. Да, я рисую

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила. Как я могла? Не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор. Выдал.

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день, бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сереж,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний путь, братан, тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачет бес. Это

0: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев! Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры, антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем как всегда зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стрим — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер-стример, и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрад, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимна трубать? Ведь уже пора с вами лайф-общение включать. Не спрашиваю, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йоу!
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
2: Я был. Я мужиком.
3: Сереж,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать потирать.

0: Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял, Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки, Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал, и как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеньор,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходишь, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но

беда, горе не беда. Пусть мосты горят и не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета, между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст. Тонок нас не выдержит у нас. Друг предаст, любимая продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. По дороге сходит, что потом с тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Но нельзя же никому вообще не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Да, да, да.

0: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
1: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.

0: однажды сдохнуть!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Йо-йо-йо, здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп, специально, чтобы...

0: в Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Ха-ха-ха-ха-ха. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

двигается метко. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

Девочка-фемка, девочка-фемка. Ой, мрази, калечит и целится метко. Это девочка-фемка, бесит тебя, как пивная пенка. Это девочка-фемка, не комсомолка и не спортсменка. Это девочка-фемка, о-о-о.

Ты меня слышишь? Пошел ты нахуй.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. М-Спок здесь, да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет.

0: способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху. Если не встает у тебя непруха, дрочат все не просто так. Подрочи, и ты же в такт, в такт этой музыки.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Yeah. Влад Савельев, come on. Yeah. Майнкрафт, yeah. Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что ее креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Yeah. Come on. Yeah. Савельич in the house. Yeah, Майнкрафт.
2: Я был мужик. Я мужиком.
3: Сереж,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

0: хороший, а ты говно.
1: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

видишь, как чмор смот, как мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится, это неправильно.

станешь такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся?

спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

спортивных костюмах покажут тебе образец и пример. Только крепкие парни в спортивных костюмах не смирятся со злом, не приняв строгих мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типажей.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь, значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли до номина.
1: Что ты за мать?

все отдам. За ласковое слово, тарелку щей тебе.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

ХБ, носки и новые решения от скуки и носки. И проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и посё, и то да сё, и всё. Это ещё не всё. А вот и вольте-ка посмотреть на этот остров, где всё у нас есть. И розовые бантики, и некроромантики, и книга Апресяна по лексической семантике. Такой покемон, сихой покемон, и лот Реамон, и громкий крик, камон, и сладкий

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и да-да-сё, и всё-всё-всё же.

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовёте это домом.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Это был короткий роман. Но в фильме это был красивый роман.

называют русский. Russian bot готов играть за American Dream. Немерен экшен, по-любому немерен экстрим. Все это плюс конкретный риск, и еще поможем на спецэффекты до сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. Если заварить, то крутая будет каша. Весь город будет нашим, будет нашим. И станут ли тебя любить или ненавидеть? Ты русский парень, и ты жмешь на ноту Liberty City. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian Boy, дядя Сэм, ну держись! Там это не тут, казано стране братва. Рублевка не Голливуд, Москва не Москва. Это же не водка, а Мальборо.

0: диджей.
1: У меня играет
0: Витек.
1: Ебан.
2: Ну, я сам мясо не ем.
3: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делает все равно.

0: голосовал!
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Так и скажем. Хую-ю. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю.

Мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому...

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: MC Vinton здесь. Это новый трек. Про моего батю. Да, у меня...

0: Он работает.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: мы сами не жили и вам не дадим.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие стильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень стильные. Мы вам ваши куски съедаем. Даже считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы называем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы, Крипера, полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично. На вас как-то все равно, но мы обходим. Мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, скелет. Я вам сегодня буду чинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стоять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Будет все гореть, ворву скелет. Лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нраву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро. А здесь целая команда. Вы защитите стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, потягаться может только бро. Любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

пройдись по Яну с Долгорукова до Пушки. До Маяковки, а после не доползешь. Везде попробовав пивка с соленой сушкой,

уже не разбавляют пиво, лишь бы пили. Кирюха тоже человек в конце концов. Давай побудем 5 минут в Тверском шалмане.

Чики, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверским потом догонимся отменно.

Надеюсь, ты понимаешь, я о чем. Классное чувство под названием любовь, когда вы понимаете друг друга без слов. Не веди себя как быдло с девчонкой, ухаживай, уважай. Каждый хочет понимания и ласки, плюс добра желай. Сохрани это чувство в себе, иначе будет пропасть с той единственной, которая отдала тебе свою молодость. В обычной повседневной жизни будь так же адекватным. От этого будет не только другим, но и тебе приятно. Я пишу этот трек, и мне сейчас 35. Не успел оглянуться, и вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю, но смысл вышесказанного я и себе порой.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: А стебля пахан, Вертухаев на кукан. В рот ебал я все законы, я теперь звезда шансона.
1: Сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, сона, и пиздец.
2: Тут Андрей Нога
3: и Борис Пивко,
2: группа Шальные. Короче, стоят два стула, на одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
3: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
2: Всем блатным!
3: Блатным!
2: Песня «Зона».

Звездочка упала на мою ладонь, миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, звездочка алая?

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где? Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где?

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все,

0: пусть с тобой раются все.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

не застрелили себя дебила. Поскользнулся в душе я, зацепился за полку, расхуярю череп, а хули в нем толку? Я солдат, черный цейлонский канди.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы? Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Хорошие, то и оборона.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
4: Когда мы лепим, блядь!

0: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкально. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине и в убранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане, на любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
2: Эй, мой остров в океане, мы в войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что он пьяный озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.
2: Ой, остров в океане,

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. И понты, кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Супер-дупер. Дупер.

Мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами! Что? Что? Что? Что? 24-й?

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

всех подряд, потому что праздник карматорной сатами. Изрыгаем ад, пиздец всех подряд, потому что праздник карматорной сатами. Наступает праздник карматорной сатами. Проститутку на болоте аскеры шинили и не свергли в ад.

я тебя сейчас обоссу. Я б сказал в 95-м году, а пока, дружок, ступай. И таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд, бой. Он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на кукан.

0: сегодня садишься на Кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на Кукан.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг гол. Эй, джангла, ее, ой-е, ой-е, ой-е. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты, ее.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
3: Акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, тупой как дрова, тупой как дрова, тупой как дрова, тупой как, ой как, ой как, ой как, ой как, ой как, ой как, ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова. Ой как дрова, ой как дрова. Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido. Туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо. Тупой как дрова, тупой как дрова. Эко баба Карло ha deciso ad impararlo. Эко баба Карло ha deciso ad impararlo. Эко, эко, эко, эко, эко, эко, эко, эко, тупой. Эко тупой, эко тупой, тупой, тупой, тупой, эко тупой, эко тупой, эко тупой, эко, эко, эко, баба Карло ha preso il напильник, эко баба Карло ha preso il напильник, эко баба Карло ha preso il напильник, эко баба Карло ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, вжик вжик, ha preso, вжик вжик, ha preso, вжик вжик, ha preso, вжик вжик, ha preso, вжик вжик, мужик вжик, мужик вжик, мужик вжик, вжик, мужик вжик, вжик, мужик вжик, вжик, мужик вжик, вжик, тупой как дрова.
4: Извините, товарищ. Псой Короленко.
3: Акустическая техно.
4: Псой Короленко и группа Единый.
3: И группа Единый. Я и
4: Гармоха. Тупой как дрова.
3: Как дрова.
4: Псой Короленко.
3: Да.
4: Стиль лох.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Ладно, что вы, блин, на душе было заебись.
2: Ладно, Сантура хорошая.

0: Извини, мне, сука, не живется из такой хуйни.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ходящий массы свет, пузырные жопы, лихие дела. Я в лужу упал, чтоб не видеть ваш нет, но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй, а, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя джаващих. Хай!

0: пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Украина всю свою
3: Все свое существование
2: отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нахуй! Знаешь что, у меня дед убил трех украинцев! В том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму! Знаешь, сука, блядь! Я тебя в рот ебал и твою семью нахуй! Русские лучше украинцев! Ёбаных украинцев!
4: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
5: Я. Кусок борща.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Почтальон Пэт. Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день начался.

0: Сиджер, Агазевс, Дисмейка!
1: Гондон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь. Чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосал ему хуй, твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
0: Дисмейка!
2: Перегони меня фейслоу, перегони меня фейслоу, перегони меня фейслоу, перегони меня фейслоу, перегони меня фейслоу.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Блядь, сука, блядь. Дигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: какая хуйня? Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй, ты сын? Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

0: отдашь? Что ты своей жене отдашь? А? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Но немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я заплачу.

зло!

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Вокруг земли я пролечу. Все будет так, как я хочу это. Мой космический сон. Вокруг земли я пролечу.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: мадафака!
1: Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!

0: очки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Ну, что это? Что блядь? За Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
2: Че, не продаёте, говорит?

0: Я в тюрьму не пойду, а ее нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, щабы ёбнуть кооп. Ну какой с меня спрос, сука, ёбаный стос.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Вот кто-то сейчас отхватит пиздюлей.

0: Бей, пока не верится!
1: Все надо разъебать!
0: Бей, бей, бей! Нас даже пиздюлей! Бей, бей, бей!
1: Мне дали пиздюлей!
2: Пуля, ты разнылся!
1: Бей, бей, бей! Ай, нехуй тут решать! Бей, бей, бей! Мне дали пиздюлей! Бей, пока шевелится!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Я буду. Молдавский модник развивается в...

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор охуевает.

0: руки, хер длинный. I don't like, нига, блять, I don't like. Don't like, don't like, a
1: snitch, nigga, that's that shit. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: И йоу! МС Бентли!
3: И МС Торрента!
4: И МС Крэс!
3: И МС Игоря! Йоу, мэн, раз-два, и поехали!
4: Мы качаем рэп! Это наш рэп! Эй-йо! Мы поем рэп про Данила, моего врага! Эй-йо! И мой враг тоже! Данил, будешь драться еще раз, получишь от нас в глаз. Здесь Бентли. Я делаю хип-хоп с друзьями, и нас тут четверо, и говорим Данилу, отвали. Еще раз получи от нас в глаз. Потом этот трек слушай в плее после рэперской кучи. Лучше присядь на карты, слушай дядю Бентли, и будешь крутым

0: глядись, а то сейчас получишь в глаз. Данил, последний раз ты получишь сейчас в глаз.
1: Мы делаем лучший хоп с друзьями, пробная запись у нас с пацанами. Данил, ты читаешь не с нами, и даже не с другими пацанами. А мы с девчонками улетим на Майами, а ваши девчонки останутся с вами. Но мы в натуре новенькие в рэпе, в этом крутом авторитете. Мы еще не знаем свой класс, так что ты не обсирай нас, а то точно запортачим твой глаз. Мы делаем лучший хип-хоп с друзьями. И жаль, что мы не можем отправить вас в деревню в первый класс. И вот это просто офигительный класс, и он сделан только для нас.
2: Здорово.

0: велосипедов. Просто я их порву на британские флаги. Чтоб выиграть меня, тебе надо взять ручку и тетрадь и заново все начинать. Чтобы выиграть этот трек, тебе надо писать и писать. Слышь, говно, попробуй меня перечитать. И узнаешь, как я зачитаю свой трек. Я позорю тебя, и ты будешь ко мне. Ты читаешь не по-рэперски. Я закончу свой мир, я закончу свой рай. Я закончу этот трек и пройду в финал. Вы оцените мой трек, что Данил фуфло. Ты последний раз получишь глаз.
1: В этот раз мы дадим тебе в глаз, в тот раз мы не дали тебе в глаз. Потому что мы класс, но мы не просто класс. Мы супер класс, а ты, Данил, ты далеко не атас. И даже не супер класс, но мы знаем одно, что ты длинное фуфло. И не только длинное фуфло, и все чмо, и все чмыри горят в огне. Моя группа Феодал. Я злой.
2: Вам читала группа Феодал. Эй-ё, эй-ё.
1: Ты больше не найдешь, как я.
0: Я закончил свой рэп, я закончил свой рэп, я закончил свой рэп. Это была группа Феодал.
3: Мы закончили свой трек!
1: Здесь были MC Bentley
0: и MC Торренто,
1: MC Крэс
4: и MC Игорян.
1: Тут были Феодал.
5: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Минтимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат Хаматов, Чулпан.
1: Дигравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: The kind of girl.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: молодые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Следуй Fashion Week, труба Шептел.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: собаки посторонние, собаки, гоу-гоу, гоу-гоу. Каждая собака знает, что такое означает гоу-гоу, гоу-гоу, гоу-гоу.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, по

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст, потому что концы раньше срока даст. А сейчас ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж.

Я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на тело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. Ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабеж. Я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.

Они прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дано.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, все нормально. Я выдержу.
2: Настаивает мой станок для скрутки текстильных изделий. Летели недели, в них мы терпели насилие, истерики. Из моностерео положили в нешлифованное дерево. Ты мне не верила, как дежурный, который знал, что я без сменки. Но с меня уже сняли мерки.

руках, вся зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор праха, банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко из селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но

0: пустая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Oh,

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Хочешь быть стильным? Штатов Соединенных нас почти обспят.

масса плюс сила, да, я вялый. Зашинник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом спортзал. Хочешь быть стильным? Хочешь быть стильным? А я ебу что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но возможно могла бы. Это не то чтобы Маклауд. Думаете я даун? Да ну вас нахуй, в зале нахуярил мавашиков. А ты попал в даунтаун.

0: хочешь быть Стивеном, хочешь быть Стивеном.
1: Людей с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника, сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.
1: Диджей Бибасос.
2: Сегодня
1: хуму насрал.
2: И завтра
1: хуму настру. Лавандос на пас. Засрал его барабан. Бывает общий замес. Поле чудес. Лавандос на пас. Лавандос на пас.
2: Яркое солнце. Мы
1: не Бибасос.
2: И
1: на

0: отношения.
1: Хову насрал! Хову насру! Лавандос на пас! Засрал его барабан! Пылает адский замес! Поле чудес,

0: Лавандос на пост!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Опа!

Учи мне рамам, чтобы прыгать по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр, о, my bro, you black mamba, о. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: а может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать, черт негром, негром стать.
1: Беги, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, ю негр. Оу, май бро, ю блэк. Ю блэк, май бро. Ю

0: А может просто не грам стать обезьянкой-бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мебелька.
0: Осуждаю, блядь. Осуждаю. Осуждаю.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный. Муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. В 4 встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотен кукузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: шмаль, дуем коку, пиво пьем. Пиво пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс и моя.

0: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из моя.
1: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
2: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
3: Фитнес-бар! Фитнес-бар!
4: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там от сисек возникает напряжение в штанах.

0: офигенно. Ну давай, расскажи, что или кого ты любишь?
1: Что я люблю? Я люблю, когда птичками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: вкусу. Кино, машины, десятые, вуники под снюсом. Сидя дома, душу чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкизад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Бухтан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вас он даже по...

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
3: Да.
4: Диджей ебан.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Отлично.
3: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
0: Всем здорово. С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник. Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Ответьте, крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки, и с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне, я...

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то еблой разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. И если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Он нас всех забережет! Ради нас на смерть пойдет! Не смей говно роптать!
1: Должен ты ему внимать!
0: Покрестись и поклонись! Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От бандеров нас спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Он же истинный оплот!
1: Наш бессмертный президент!
0: Кто не смотришь на него? Косорыло их вело! Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали!
1: Ты не смей говно раздать!
0: Что сказала твоя мать? Ему в ноги повали!
2: Еще будет заебись!
0: Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!

0: мудаков!
1: Некрещенных мудаков!
0: Много у него забот!
1: И все больше года в год!
2: И Витян нас бережет! Ради нас на смерть пойдет!
0: А ты ропчешь на него!
3: Покомерское хуйло!
0: Он нас всех переживет!
4: Наш бессмертный президент!
0: Я Израиля спасу!
4: Наш бессмертный президент!
0: Ты не так классных разорвет!
3: Наш бессмертный президент!
0: Боже истина!
5: Наш бессмертный президент!
6: Наш бессмертный президент!
7: Наш бессмертный президент!
3: Наш бессмертный президент!
0: И все будет заебись!
3: И нас всех переживет! И нас всех переживет! И нас всех переживет!
0: И нас всех переживет!
4: Наш бессмертный президент!
0: От протеста спасет!
4: Наш бессмертный президент!
0: Некрещенных разобьет!
4: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный оплот!
3: Наш бессмертный президент!
0: Нас всех переживет!
4: Наш бессмертный президент!
8: Отлично!
9: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Могу сложить.

разберется, твой нос разберется, твой нос разберется, твой нос разберется. Интернационалисты шоу-бизнеса.

0: тоже разберется. Твой нос разберется. Твой нос разберется.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям.

твоя, братва. Твоя братва.

Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы,
1: блядь. Е! Кому? Влад Савельев in the house. Е-е-е-е-е! Поехали! GTA 5, да не, сука, просто 5, бля. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Блевани, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же GTA 5 самая пиздатая игра за все время, блядь. Походу, братан, ты не согласен со мной. Чувак, да у тебя что-то не то с головой. GTA это наше все, и мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Кому? Everybody, ёпта.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька. Я люблю вас!

свидания.

2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой.

0: живых и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве. А братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды. Его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь. И просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я на твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, бро, отомщу. Где?
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: своей манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально. На писюне прыщ.

Диман рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минуса сами, а шныри их пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой я гоняю в угол. Ебал говна, то бишь на свае, привет, зая. Скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром.

будем мы друг другу досаждать. Ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Хватит хватать меня за жопу!

по-тихому, могу кое-что сделать, когда я не могу. Но я ел не под колпаком.

0: Сегодня и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить. И по-любому, ты кому-то нужен тут.

Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери.

Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, выше утром посрать. Волосы к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите, все я. Этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей зракой совместил вонючий листояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

от пизды. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подло.

засудь меня, любишь пиздеть. Ну, люби и расхлебывай, сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики, вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было, я же советовал, я же тебе...

0: ослепшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Один, два, три, четыре!

0: Дегравили Фэн. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Я от страха себя отучал постепенно, я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену вывожу.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А по жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Все суть рока в этом.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: сказано, что черный брат стал помасти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал у нашего плана, как поработить вселенную, или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш

0: Казани зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч евро Болтович отстрочил, хоть и не под водой, но были причины, дуплись пока молодой. И в погоне за мордой мечой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто, ну вы в курсе, сука. Хаствас бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. На потанцовках женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает, ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебучий нахуй, я.
0: Это черный властелин, братуха, готовь вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормальный стиль. Это черный властелин, братуха, готовь вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормальный стиль, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэм из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готовь вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готовь вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза, торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик, я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я ж повесны. На-на-на. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. Най-на-на.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: нужно всем предупрещать.
1: А не то у вас развелась ошибка умных, вашу мать!
0: Президента мы решили, президентом поплатим.
1: Ну а ты нам не мешайся, а поддакивай!
0: Аминь!

0: обругаю,
1: если я
0: ружки
1: забью. Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя.
0: Если не проголосуешь демократию любя.
1: Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом думаем так. Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом думаем так.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Дед Мороз обещал снег и новогоднее настроение. В итоге 10-дневный запой и геморроя обострение. Плюс желудки и сварение. Запивал шампанским пельмени. Заплевал новогоднюю ель, протухло оливье, намазал икру на варенье. Вот подошел к концу год, пора подводить итоги. Вокруг пожелтевший снег, еле волочу ноги. Дороги, дороги, прочь невзгоды и тревоги. За праздничным столом пухие диалоги. Смятый туалетной бумаги вырезаю снежинки. Пригласил в гости Снегурочку, а пришла бомжиха. Расстегнул шерифа.

0: начнется вечеринка. Дед Мороз под елкой пьяный танцевал лезгинку. На закуску мандаринки с бомжихи сняли стринги. Пасеньки без резинки изнасиловали дубинкой. Потом отпинали ботинками бомжиху в могилку. Самогон взяли на рынке, так и живем в глубинке. Потом салюты в небо, под ноги петарды. Вот такой вот Новый год. В рот мы его ебали, сосульки падают с крыши у прохожих над головами. Страшнее гуков в Вьетнаме, вокруг все огнями пылает. На утро дикий сушняк, пол полторашки кислого пива. А вчера все было ништяк, атмосферно и красиво. От бомжихи воняет псины, чья-то кровь или кончина. Ароматы праздника от мандарина до заразной урины. Смятые банки консервов погуляли от души. Отпиздили соседа, покурили анаши. Нахуярились водяры, заблевали, блядь, весь пол. Вот такой вот, сука, праздник, вот такой, бля, Новый год. Вот такой вот Новый год, ёпта.
1: Скоро Новый год, это типа праздничный праздник. Ты получишь свои подарки, если не совсем проказник. Я же принимаю только от судьбы подношения, но кто-то нагадил в карму, поэтому сам своей жизнью правлю, и у меня нет с собой никаких разночтений. Мы стоим на пороге великих открытий Балтики и охоты в Падике. А помнишь, как ехал поезд ночью во Владик? Слышишь этот колокольный звон? Или это бой курантов? Мне так не хватает транков или антидепрессантов. Кому не скажи, прозвучит страшно. 2023 уходит неспешно в прошлое, собирая воспоминаний крошки. Вспомни, был ли этот мир обоссанным и продажным всегда, или это началось буквально вчера. А ведь еще пару лет и не встанет елда, а потом отвалятся яйца и не останется вообще нихера. А меж тем молодые снега ложатся на почву, как в твои мозги проникают мысли неспешные. И такие же длинные ночи являют сон разума и чудовищ, порождающих действия грешные, и тонкая ниточка жизни хвостом виляет. Скажи, зачем тебе все эти глупости? Ты лучше свою жизнь в соцсети пасти. Не давай своим чувствам повода, оставляй только чувство вечного голода, дабы задобрить демонические сущности, они внутри каждого из нас. Все это не важно в сущности, но повторяю я это из раза в раз. Мысль ложится легко, как снег, и минут пять до Нового года. Пусть в сотни морей впадают тысячи рек, но не перейти их просто так вброд. Совершай все обряды праведные, верь в пришествие, но помни Иуду. В голове есть идеи зловредные, но я их воплощать не буду. Все ебучее царство теней скоро в блуде погрязнет финально. И не нужно тут думать фатально, просто стало немного темней. Но когда-то забрежет рассвет, ведь иначе и быть не могло. Сколько бы нам ни крутили кассет, все заранее предрешено. Волжский соляк взлетает, как як.

встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына. На крайняк хотя бы дочку, у меня здесь рядом точка.

Вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

пешком поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти, это наш вагон.

Чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркологический.

Нас все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что

0: Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня, но это все я сказал себе сейчас. Это на наркологический вагон, и он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон, он уносит нас вперед вон.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй и нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю!

0: металла. Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей и купил спидов.

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А если?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: православным сука. Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Мне сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.
1: А есть президент,
0: я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет.
1: И старые
0: мои. И таких, как я, праведниц нет.
1: Нет.
0: Православным Бог не указ.
1: Не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с мотыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь тепло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.

ебло, пидораш! Не сказал Бог до вечера, как

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: А, подожди.

0: Я люблю брат! Я люблю хэви метал!
1: Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

для сварки в мастерских отыскали место. Для практических занятий тренажер купили. На занятия все бегут покурить за

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: What the fuck? What the fucking shit, man? What the fuck? Yeah. What the fucking shit, man? What the fuck? Здоров, камрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им. То зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, комрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house. What the fucking shit? What the fuck?
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Готовьте ваши уши.

А чё ты всё ноешь, ущербный придурок? Соси своё пиво, соси свой окурок. Такое пиздатое время настало, что скоро от радости лопнет ебало. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И хотели, чтоб все с номерком наебали. Yeah.

чё ты всё ноешь? Тебя не жалеют, тебя только все всесторонне имеют. Твои переписки тупые читают и цены на всю твою жизнь повышают. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня разорвала их псина. Хочу, чтоб меня обшивала.

0: с номерком наебали. Хочу, чтоб продукты всегда дорожали. Хочу, чтоб давили, сажали, ебали. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И ходили, чтоб все с номерком наебали. Заебись!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Let's go. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее,
3: Да, йоу.
2: Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
4: Йоу, побольше денег.
2: Да. И я сел под гитару, начал песни петь,
3: Йоу, брат, я же ушел.
5: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стриснет конвой. А у нас на пресс-хате все заебись. И опять на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга, к нам на огонек. Сам попросишь, потом.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Засунул туда яйцо некуриное.
1: Своё!
0: Надрочил спермач туда.
1: Вот пиздата я еда!
0: Печки туда литров 20. Всё это рукой помад. Пойду туда я творожок.
1: За ебенью пирожок!
0: Я хуя повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка!
0: Пидорас, блин!

0: Я на первое хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кристоты. Чтоб в толчке подохли вы от гнойной блинаты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидорас вредитель.
2: Приятного аппетита.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
4: В глаза смотри.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: заканчиваем.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты и я и ты, грязные животные, так что пусть творят в разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают за фильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотень так круто, кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Ты

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я тебя растопчу и уничтожу, и будешь ты сморкать свою небритую рожу. Ебало тебе разобью и закроешься ты, а мои текста ложатся ровно. Набитые вещи даст тебе пизды, а я ему помогу, и ты будешь сморкаться полгода. Дрочиться с этим Ваней, ты крип ебаный, рот бы поприкрыл, а то тебе ёбнем все мы. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот, ёб. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Сука, борода, да побрейся, бомж ебаный, пизды я тебе нахдам. И район спалю я вместе с хатой, уёбок волосатый. Ты хуй для ебаный, закрой свой рот и убейся, блохастый. Ебать, что же ты читаешь, ты позоришь русский рэп. Таких уёбков, как ты, на свете нет. Пора в рот тебя ебать или вообще нахуй суку такую посылать. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, качайтесь, я его наоборот.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шесси.